0: тройку. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Я 76-й, жду подтверждения настройки. Я УТЦ 76, жду подтверждения настройки.
1: This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. This sucks. Chop, chop, chop, chop.
2: 28.